назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал.

Как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если с западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души в грязи.

Верняется, гаснет веры небесный свет, то и Божий храм разоряется, и отсчет начинается бед. С гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром никто, не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом, если Бог из сердец изгоняется.

Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены, отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земного или вечного? Казино ли, бордель или храм? Все то зло, что в сердцах было связано, обретает свободу и власть. Жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть. Чем из лужи пить или сточной реки, правой верой откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души грех.

стою, что в рай уж мне заказаны билеты. С самим собой и с миром я в бою, растрачиваю силы и куплеты. Не верьте, будто святости во мне побольше, чем вином в церковном чине. Я сын земли, я вырос на земле, во многом я пред Господом повинен. Но верьте мне, когда я вам пою, на высшем взлете искренности слога я в песне вам любовь свою дарю. И боль моей души, идущей к Богу, и в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в ножны.

человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна.

Дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим,

Милу веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние не присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ти име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя.

Радуйтесь, праведни, о Господе, правым подобает похвала. Исповедайтесь, о Господе, в гуслях, во псалтире десятиструнним пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господни исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней. Яко той речей быша, той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презри Господь, види вся сыны человеческие, от готового жилища своего презри на вся живущая на земле, создавая наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповахум. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахум на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа всей святей Его, яко несть лишение боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте мне, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, и дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежене глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли памяти их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всей скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат силу.

веками. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иссуни меч и заключи сопротив гонящих мя. Рцы души моей, спасение Твое есть аз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая. Да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть юже невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки крепляших Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не видях вопрошах у мя. Воздаша ми, лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так угождах, яко плача и сетуя, так усмиряхся. И на мя возвеселившися и собравшися на мя раны и не познах, разделившися и не умилившися. Искусиша мя, подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, отлев единородную мою. Исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующие мя неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима. Яко мне уба мирная глаголаху и на гнев лести помышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Виделыси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, во мне суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне. Да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разуметь, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак. Правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сына вижу человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоей напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича, да не подвижет меня. Там и подошва все делающие беззаконие, и зреновенье бывшее, и не возмогут стати. Слава Отцу!

Плануючим ниже завиде творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро исшут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За нелукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его, и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день его. Меч извлекоша грешницы и напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие его наследят землю, клянущие же его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути его восхощет зело. Егда падет не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видих праведника оставлено, ниже семени его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же и женутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся при мудрости, и язык его возлаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже осудит Его, егда осудит Ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешникам узреши, видих нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо идох, и сей небе, и взысках его, и не обретеся места его. Храни незлобие и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мне обещал и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзими нечистое уст неимущее и во грехах содержимо. Упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих меня. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей я мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действа составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания, да множеством щедрот Твои достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ізбранній проповідниці Агнця Непорочного, заниза кланного Христа Бога, приславній апостолі Петрі і Павлі, яко боговідєнням конці міра озарівши, і обільне струями благодаті напоївши, і нині з любов'ю призріте на чтущі усердну пам'ять вашу, исполните нас духа премудрости, сердца наше верою утвердите, да непрестанно благодарственное вам поем, с умилением зовущим. Радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Ангели-благовестницы, явистися на земли апостоли Петре и Павле блажений, за не от самого виновника спасения нашего, наделание ваше призвание бывше, широту всея земли обтекости, иудеям и еленам Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость проповедающе, тем же и мы светом учений ваших озаряемы, сердцем и усты взываем к вам сицева. Радуйтесь, звезды светозарные от востока воссиявшие и всем людям путь ко Христу показавшие. Радуйтесь, церкви Христовы утверждения и столпи непоколебимые. Радуйтесь, власть вязати и решите грехи наши от Христа приимшие. Радуйтесь во святых писаниях ваших к вере и упованию на Бога всяны призывающие. Радуйтесь в житии вашим образы обращения согрешающим явившие. Радуйтесь высоту любви истинные словом и делом нам показавшие. Радуйтесь, святые первоверховные апостолы Петре и Павле. Видя тя апостоле Петре на море Галилейском, вкупе со Андреем, братом твоим, вметающим реже, Господи, рече вам, грядита по мне и сотворю вы ловца человеком, и абие оставшим реже по нем и досте, тем же красото церкви вселенские, сотвори и нас предстательством Твоим, скорой быть и наделание заповедей Божиих, косны же ко греху, да злобою младенствующе достигнем си в меру возраста мужа совершенно, поюще Богови Аллилуйя. Разум Божественный освятите, Павле, избранный сосуде Божий, егда ревнуя о отеческих преданиях, шествовал еси в Дамаск, гоните церковь Христову, тогда бо внезапу сияние славы Господне облиста тебе, и глаз бысть с небесе, Савле, Савле, что мя гониши, ты же аще зрением плотским омрачился еси, но духом узрел еси силу и славу Христа распята, тьму просвещающа и любовью церковь свою созидающа, и того ради пленился еси духом, покаяние и послушание нося и глаголя, Господи, что сотворю, посем восприим жребий апостольства от руки Господней и крещение водою и духом от Анании блаженнейшего, явился еси предивно сосуд избранной благодати и свидетель немолчный Спасителя нашего, от Него же и мы просвещаемы, пети Тебе навыкохом сицевая. Радуйся светлости церковная от света неизреченного на пути причудно, в откровение языков возженная, радуйся знамения силы Божия,

Громогласне основання ветхого міра, як уже Ієрихон вторий сокрушивши я. Радуйтеся, святі первоверховні апостолі Петрі і Павлі. Сила Вишнього в немощах познаваємая, изліяна тя Павлі адаманті вери, благодать на благодать, за не неложно исповедовал еси, вся могу укрепляющим мя Иисусе, и воистину проповедовал еси Евангелие во явлении Духа и силы, творя великое и неизреченное, славное же и ужасное, яко неведущие Бога, боговедению научахуся, сердца ожесточенное елео милосердия напаяхуся, и вся овцы расточенные во ограду пастыря единого отвсюду стекахуся, ему же и петь и согласно научишася, аллилуйя. Имея дерзновенную любовь к Господу, шествовал еси Петре, по водам воздвизаемым, яко по суху, но аще и потоплением был еси устрашаем, и сомнением обуреваем, не потопился еси в пучине, понеже простерл еси руце и очи ко спасу, вопияему из глубины сердечные, Господи, спаси мя. И в той час руку помощи восприял еси от Христа, Избавителя нашего, тако и мы всею доли земней, бедами устрашаеми и волнами страстей потопляеми, взирающи на течение Твое, к тихому пристанищу добре нас наставляющее, благодарственно воспеваем тесице. Радуйся каменю веры многоценной, от каменя краеугольно избранный и утвержденный. Радуйся храме Духа Святаго, многоразличными дарованиями от того преизрядно украшенный. Радуйся рыбарю препростый, при мудрости Божия исполненный, ей же от человек никто же противитися может. Радуйся самовичье величие Божие, паче царей и славных земли от Господа на все веки прославленный. Радуйся, хартия одухотворенная, в ню же огненными письмены, Слово Божие вписася. Радуйся с Павлом, апостолом, светило равночестное и незаходимое. Радуйтеся, святие первоверховные апостоли Петре и Павле. Бурю лютых искушений воздвиже древле человека убийца, из кони иские церковь Божию потребите, и ученики спасовы, як уже пшеницу рассеете. Но Господь, молися о тебе, Петре, да не оскудеет вера твоя, и тако от спаса просвещаем, и от него в немощи укрепляем, воистину сокрушивайся челюсти вражия, и ображься, утвердивайся братью твою, Боя Богу, аллилуйя! Слышаще Павле премудре о дивнем избрании Твоем, воеже возвестите имя Господа Иисуса народом и царем, и сыном Израилевым, и видяще Тя в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, якоже света языком во спасение их поставлено, неверние верою просвещахуся, вернее же люковствующе Господа прославляху, тем же и мы, сорадоватися заповедь приемше, приносим ти гласом радования таковая. Радуйся, верный служителю Христов, вся славная мира, як уже сор и прах мнивый, и всем себе поработивый Христа ради и Евангелия. Радуйся, добрый воине Христов, во вся оружие Божие облеченный, и все языки в послушание Христово покоривый. Радуйся, жертва приятнейшая, Христу сораспеншаяся, Христа ради по вся дни умирати приобыкшая. Радуйся, сеятелю, слезами многими, узниче и исповедниче преславный, язвы Господа Иисуса Христа на теле Твоем радостно носивый. Радуйся, слава и похвала Церкви Вселенские, позорище мирови бывый, гладь жажду наготу, биение и поругание за Христа, многочасне претерпевый. Радуйтеся, Павле и Петре, апостолов украшение, миру Благовестницы, Церкви утверждение. Радуйтеся, святие первоверховные апостоли Петре и Павле.
Боготечная звезда явился Иси Павле, и до течения твое

Пресвєтво начин от Дамаска, даже до Рима простєрвайсі, як уже прежде звезда от восток научи волхви, кланятися сонцу правди, сіце і ти, Богомудре, путь ко Христу показав єсі всім, хотящим достигнути спасіння, взывая содерзновеніє многим. Подражателем не бывайте, як уже Іас Христу, Ему же и петь и научились и нас, единими усты, аллилуйя. Видев на горе фаворсти славу единородного от Отца, одеяна светом, яко ризою, хотяще же заны облещися в ризу поругання, глаголуйся Петре Иисусові, провидя славу несказанную, искупленных кровью Агнца непорочна Христа, Господи, добро есть нам здебыти. Всего ради и мы, роди дальние, лишени чистоты святозарные, аще недостойни суще, обаче твоим ангельским глазом призвание к наследию нетленну, чисту, неувядаему, соблюдаему на небесех, як уже общницы, хотящие открытися славе, воспеваем тисице. Радуйся, блажение, от пресносущные истины, достойно, блаженно, реченный, радуйся, бисере предобрый, от Господа при езере обретенный и светом от света осиянный. Радуйся от самого Искупителя рода человеча на проповедь Евангелия посланный. Радуйся, воистину, ловец человеков явивайся, ты бы, як уже и прежде, благодатью влечеши души омраченные в чудный свет Христа Бога. Радуйся, источниче животворный, от источника жизни вечной истеки, и от богатства даров Духа Святаго, жаждущие души напояй. Радуйтеся, Петре и Павле, як уже серафимы шестокрылатые, у престола царя славы парящие, и ко свету тайн Божиих приницающие. Радуйтеся, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Проповедник немолчен, и по смерти твоей, Петре Богоносне, явился еси, занес неба мысленного, як уже гром таинственный, о звании христианстве многоразличне напоминаеши, мы же ведяще любовь твою, николи же отпадающую и молитву о нас непрестанно у престола Божия деему, поем сердцем умиленным, аллилуйя». Воссиял еси, Павле, великоимените, знаменьми и чудесы вскоре, отнели же Дух Святый в Антиохии повелети и начати превеликое служение апостола языков, даже достиг Кипра, елимы волхва зрение омрачил еси, и Сергия проконсула светом истины озарил еси, сподоби и нас, света сего причащихся, прославите дивные дела Твоя в песнях и пениях духовных, и воспевайте Тебе таковая. Радуйся, свете сердец кротких и разумных, я же яко доилища, греешь и пествунствуешь писаньми Твоими богодухновенными, радуйся, жезле наказания, сосуды лжи и льсти до конца сокрушаяй, сердца же сокрушенное на недвижимем камени веры воздвизаяй, радуйся, Христово Евангелие в себе воплотивый, и сего ради превыше видимых вознесенный и прославленный, радуйся, уста медоточная, радость многую апостолам и верным возвестившая, яко отверзе тобою Господь дверь спасения всем языком, радуйся, ревнителю по Бозе, новый Илие, не на чуждем основании созидаяй, и ревностью твоею страны дальние обтекаяй. Радуйтеся, Павле и Петре, весь мир между вами разделивший, в ежеовому убо быти апостолу языков, другому же проповедати народу избранному. Радуйтеся, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Хотя истину утвердите и мир церкви оградите, пришел еси, Павле, поборниче правды во святый град,
В нем же на собрании святых апостол и верных свидетельствовал еси вкупе с Петром и Варнавою, яко Дух Святый дышит и деже хощет, даруя благодать свою независно и уделом и еленом, и верою вся спасая, а не мертвенными делы ветхого закона, и такого истину всеверней, свободу и мир получивше, союзом любви связуеми, благодарственно воспевают Богови Аллилуйя. Нового архангела, провозвестника тайны от века сокровенные из братья апостоле Петре Господь, егда вопроси ученики своя, вы же кого мя глаголите быти, ты же от Отца Небесного просвещаем, возвестилось и несомненное основание нашей веры глаголя ко спасу, ты еси Христос, Сын Бога Живаго, того ради и мы чтуще тя, яко надежду нашего спасения непрекровенно исповедавша, взываем ти таковая. Радуйся, Синаю, новый скрижаль спасения людям ясно показавый и свободу во Христе возвестивый. Радуйся, первоположенный от архитекта на небесного каменю веры и исповедания, на нем же Церковь Христова необоримо основася. Радуйся, первопоставленный вратарю, входа райского, ему же первее обещася Господь, дати ключи Царствия Небесного, радуйся, судие праведный, и мы судите с прочими апостолы обема на десяте коленома Израилевома, радуйся, яко часа и ушеса Твоя блаженная Христа Спаса нашего, Его же лицезрети пророцы пламени желаху, во плоти суща на земле видиша и слышаша, радуйтеся, Петре и Павле, и мущие ноги благовествования краснейшее, и сердца освященное, вы бы Евангелию послужисте и евангельски пожисте, радуйтеся, святые первоверховные апостоле Петре и Павле. Странное чудо и неудобь разумеваемое явился еси Петре, мудрствующим земная, яко незнатна мира и уничижена из братья Господь, и посрамил еси мудрое, одолел еси царство, привел еси сонмы омраченных к свету истины, и до ныне, яко же столб огненный, озаряющий вся земнородные, указуя несомненный путь во блаженное Отечество, сего ради богатству благодати в Тебе дивящийся, поем Богу Аллилуйя. Всем был еси вся Павле, любовью всех объемля, словом спасения дальних и ближних достизая, верою вся превозмогая, за не и в Филиппех мир благовествуя, аще и палецами биен был еси люте, и в темницу во оковах вержен, но воспел еси тамо вкупе с силою, песни чудную хвалы и благодарения Богу, иже и возгреме рабом своим трусом вели, яко и основание темничное поколебашася, и двери отверзошася, мы же видяще тя премудре, тьму узилища светом боговедения озаряюща, и свободу о Христе узником подающа, воспеваем ти сицевая. Радуйся, узниче Христов, темницу во храм притворивый, и узами твоими демонов цепи людям разрешивый. Радуйся сильне, немощи немощных понесы, не себе, но ближним угождать иски. Радуйся причудне, узами и скорбьми хваливыйся, радуйтеся с радующимися и плакайте с плачущими научивый. Радуйся умерой греху, но присно живый Богови, тебе бо жизнь Христос и смерть приобретение. Радуйся образе неусыпного делания, заднее забывай, впреднее простирайся и всем помышлением к почести вышнего звания теки. Радуйтеся, Павле и Петре, даже до смерти мученически Господу послужившие, и сею яко венцем подвиг ваш венчавшие. Радуйтеся, святые первоверховные апостоле Петре и Павле.
всяко Христу приводя, возвестил Иси Павле, в Афинях мнящимся мудрым быть и премудрость, свыше сходящую, да ведяще суетная, отселе увидят Бога, невидимого им, и осяжут Его, о нем Божевем, и движемся, и есмы, тем же и мы, благодатью неизреченную, разум истины восприемше, и сердцем неложно, яко благ Господь постигше, поем Ему верою твердою, як уже перстом от Фомы осязуему, аллилуйя. Витистовати не можаше язык человеч, егда Господь сил нозе рабом своим умываше, и лентием отираше, ты же, Петре, страхом побеждаем, аще возгласил еси, не умыешь и ногу моею вовеки, но абе весь в послушание приложился еси, егда услышал еси глагол реченный от Господа, аще не умыю тебе не имаши части со мною, и так о всем сердцем возопил еси, Господи, не нози мои токмо, но и руце и главу, мы же ведяще тя всіх, як уже златого огні искушения, очищаема и познавающе от смирения к послушанию восхождение Твое, таинству Божие промышление поклоняющееся, воспеваем Ти сердцем смиренным таковая. Радуйся, Петре, от часа орля, и межезрел еси солнце правды Христа Бога, Иуде, нозе умывшего, и от него лобзанием лукавым преданного. Радуйся навеки, уневестивайся Христу, ты бо агнцу непорочну, як уже агнец последуя, до заклания твоего верность соблюл еси. Радуйся, углю неугасимый, от жертвенника небесного, огнем любви божественной непрестанно объятый. Радуйся, светильниче горяй и светяй, роды родов светом правды озаряй. Радуйся, гроздья многообильный винограда Христова, на радость мира многопечального возвращенный. Радуйтесь, Петре и Павле, Христа Бога в себе верно вообразивший. Радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Спасение во Христе неисследимую пучину и покаяние многою силу явил еси в себе Петре, егда трикраты по предреченному отверглся еси Господа, невем человека сего, егда клялся и ротился еси во дворе архиерея, но абе воспомянув глагол Иисусов, вне текал еси плакася горько, мы же умильне взирающие на пресветлый сей образ сокрушения, в научение и обличение жестоковыйных сердец наших дарованный, поем Господу паки дивно возвеличившему тя, аллилуйя. Стена и оружие непобедимое было еси Павле, противу миродержителей тьмы века сего, якое царство их в Коринфе и Ефесе, и не граде вселенная сокрушил еси, тьму многобожие разгоняя и разум истины утверждая, ты бы не ложно показался еси Божий слуга в терпении мнозе, в скорбях, бедах, в теснотах, в ранах, темницах, в нестроениях, трудех, в обдениях, в пощениях, яко и ум наш недоумеет изрещи богатство доброты Твоя, денонощные подвиги со слезами многими, того ради зряще море любви Твоя, дерзающе молим, услыши нас убогих, грешными усты глаголющих сицевая. Радуйся умеры греху, благовестниче непобедимый, яко в себе первее ветхого человека победил, Христу сораспялся еси, радуйся учителю многоплодный и волков хищных обличителю, яко тобою образ верным показал еси, присно бодрствуя и научая вся сугубо словом и житием по слову. Радуйся всех обогатителю, яко прежде сам обнищал и ничтоже и мы, вся содержал еси. Радуйся о христианях, пламенный ревнителю, обручивый я Христу, яко деву чистую непорочную невесту. Радуйся утроба многоболезненная, бывый о чадях твоих в муках рождения, донде же вообразится в них Христос. Радуйтесь, Павле и Петре, в дусе единицы согласная во едином граде,
верность Христу кровью запечатлевшие, радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Пети и ублажати узы и страдания Твоя, Павле, многострадальне, достойно есть, як они токмо в терпении мнозе, но и с радостью предреченные Ти от Агава, пророка, узы восприял еси, и церкви кесаристи свидетельствовал еси сице, не точью связан быть и хощу, но и умреть и готов есть за имя Господа Иисуса, Ему же и мы дивному во святых своих поем песнь, Аллилуйя. Светом радости неизреченные и божественной любви осиян был еси Петре, егда Господь по воскресении первые прочих апостол явися тебе, скорбевшему, по сих же паки явлься владыка жизни, вопросите от трикраты, Симоне Ионин, любишь ли мя? Ты же огнем божественной любви опаляем, отвещал еси тепле, Господи, Ты веси, яко люблю Тя, того ради и мы, обнищавшие духом, помянувшие преизобильные токи слез и любви Твоя, их же ради возватя Господь на прежний степень апостольства, благовение взываем, тисицевая. Радуйся учителю покаяния, слезами горькими, высоту смирения стяжавой, и воскресшим от гроба, к радости неизвоголаний, навеки приобщенный. Радуйся премудрости глубино, смиренно мудрее высото, пламенью любви, образ жития всем верным себе явивый. Радуйся, друже Господа Иисуса, Его благовестие ревностно понесы, над наследием Божьим господствовать и не восхотевый, но послушанию властям научивый. Радуйся, апостоле Христов, мудрость змеину и чистоту голубину в себе сочетавый, и образом смерти Твоей на кресте крайнее смиренно мудрее показавый. Радуйся, рабе Господа верный, умноживый данный Тебе талант, и в радость Господа вшедый. Радуйтесь, Петре и Павле, сердца не тесное, весь мир любовью вместившая и концы вселенные просветившая. Радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Благодать Духа Утешителя, излиявшаяся на главы верных в образе языков огненных, скоро излияся из уст Твоих, Петре, глаголом огненным, воеже благовестите силою многою Христа распята, не точию погибшим овцам дому Израилева, но и язычестве неплодящей церкви, да плодоносит и сия Богови нетленный крин чистоты и покаяния, и спроси нам, апостоле, достоблажение, милость Господа, творящего Тобою великое и чудное, рукою Твоею мертвое воскрешающее, и смертью Твою на кресте, мертвенную любовь нашу воспламеняющая, да непрестанно поем Ему Аллилуйя. Поюще пресветлую память Твою, Павле, достойно ублажаем неизреченные подвиги, болезни и труды. Я же в обдении, в алчбе и жажде, в пощении, в зиме и наготе понес воеси. Кто бы зачтет раны, скорби и беды Твоя в ограде, в пустыне, в море, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык и уже братьи, кто подобен Тебе? Паче всех апостол потрудился еси, тем же молим, не вознушайся нас, грешных, молящихся Тебе, но якоже всем был еси вся, и ныне услыши немощным гласом, приносимая тиси цывая. Радуйся, узниче Христов, из темницы свет распространивый, словом и посланием во узах много потрудивайся, за него истину Слово Божие не вяжется. Радуйся, неисследимая пучина любви, по братьи Твоей отвучен быти от Христа преискренне восхотевый. Радуйся, подвижниче предивный, подвигом добрым подвязавайся, течение совершивый и кровью Твоею церковь украсивый. Радуйся, источая море чудес, яко главотяжи и убрусцы Твои недуги исцеляху и демоны прогоняху. Радуйся, любви Божией неразлучной причастниче, горняя мудрость Твоей, а не земная, за не и от плоти разрешитеся и со Христом быть и вожелал еси.
Радуйтеся, Павле и Петре, веры христианские насадителие, благочестие водами напоителие и ко пристанищу вечному вернее водителие. Радуйтеся, святые первоверховней апостоли Петре и Павле. О всехвальне благовестнице Петре и Павле, внемлите воздыханием сердец наших, молящиеся за ны, много бо может молитва праведных пред Богом, почитеся и ныне воспоминайте нам о небеснем звании и христианстве кончине жизни нашей, привлеците нас ко сладости евангельские истины, свяжите узами любви Христовы, да мы все, отвершися нечестия и мирских похотей, внедем в радость Господа нашего, поющие ему со ангелы и слики святых. Аллилуйя! О всехвальне и благовестнице Петре и Павле, внемлите воздыханием сердец наших, молящиеся за ны, много бо может молитва праведных пред Богом, почитеся и ныне воспоминайте нам о небеснем звании и христианстве и кончине жизни нашей, привлеците нас ко сладости евангельские истины, свяжите узами любви Христовы, да мы все, отвергшися нечестия и мирских похотей, внедем в радость Господа нашего, поющие ему со ангелы и слики святых. Аллилуйя! О всехвальне и благовестнице Петре и Павле, внемлите воздыханием сердец наших, молящиеся за ны, много бо может молитва праведных пред Богом, почитеся и ныне воспоминайте нам о небеснем звании и христианстве кончине жизни нашей, привлеците нас ко сладости евангельские истины, свяжите узами любви Христовы, да мы все, отвергшися нечестия и мирских похотей, внедем в радость Господа нашего, поющие ему со ангелы и слики святых. Аллилуйя! Ангели благовестницы, явистися на земле апостоли Петре и Павле блажении, за не от самого виновника спасения нашего, наделание ваше призвание бывшее, широту всея земли обтекосте, иудеям и еленом Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость проповедающее, тем же и мы, светом учений ваших озаряями, сердцем и усты взываем к вам сицевая. Радуйтеся, звезды светозарные, от востока воссиявшие, и всем людям путь ко Христу показавшие. Радуйтеся, Церкви Христовой утверждение и столпи непоколебимые. Радуйтеся, власть вязати и решите грехи наша, от Христа приимшие. Радуйтеся во святых писаниях ваших, к вере и упованию на Бога всяны призывающие. Радуйтеся в житии вашем образы обращения, согрешающим явившие. Радуйтеся высоту любви истинная, словом и делом нам показавшие. Радуйтеся, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Избрание проповедницы Агнца Непорочного, за незакланного Христа Бога, преславные апостоли Петре и Павле, яко боговедением конце мира озарившие, и обильне струями благодати напоившие, и ныне с любовью призрите на чтущие усердно память вашу, исполните нас духа премудрости, сердца наше верою утвердите, да непрестанно благодарственное вам поем, с умилением зовуще. Радуйтеся, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. О преславные апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшие и кровью вашей пажить Его удобрившие, услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, яко же тучами обложихомся, елея же доброго жития обнищахом зело, о сильней, понесите немощи наша, не отвечайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божием, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобится всеми святыми блаженного царствия, и брака Агнца своего, ему же честь и слава, и благодарение, и поклонение во веки веков. Аминь.
апостолов первопрестольницы и вселенные учителие, владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твердые боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приялись в наслаждение благих Твоих и покой, болезни бо оних и смерть приялись паче всякого всеплодия, едине сведы сердечная. Величаем, величаем вас, апостоли Христовы, Петре и Павле, весь мир ученьми своими просветившие, и вся концы ко Христу приведшие.

твои вовек не пробудятся. А 100 лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив трудовые

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души в грехах уж не каются, и Господь отнимает дары. Если храм души оскверняется, гаснет веры небесный свет, то и Божий храм разоряется, и отсчет начинается бед. С гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик, это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

Бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом, если Бог из сердец изгоняется.

людей. Нынче Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены, отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить и листочной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души грех.

Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарсах православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и

Сия, архимандрита Панкратия со всею еже о Христе братиею, всех вас, православных христиан, да помянет Господь.

Сегодня я скажу себе, да и собратьям, земным служителям Христа, хоть горечь правды никогда не будет кстати, зато полезна и проста.

Мы сами в поле притяжения земли. Всех звали в небо, а взлететь-то не смогли. А купола растут грибами повсеместно, видны на улицах и рясы, и кресты. Не то беда, что мы уселись в мерседесы, а то, что в рабстве у страстей.

ни от Сумы, ни от тюрьмы. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Сие духовное бессилие от погружения в суету, и за версту всем людям видно, что мы красивые, бескрылые орлы, что не от Бога мы искали похвалы. Мы соль земли, но если соль утратит силу, ее выбрасывают вон. А если сердце христианское остыло, то где же взять ему огонь? Не умножать гниенье в мире, мы задержать его должны, и с князем мира перемирий не заключать среди войны. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Любовь к земному изобилию являет нашу нищету, и за версту всем людям видно, лицом я светел, а душою гол и пуст, по духу беден, а по слогу златоуст. Иные братья в мир несут такое рвенье, но дышит в них немирный дух, но только Дух Святой ведет нас ко спасению, спасая тысячи вокруг, а нынче тысячи

раненый недуг. Так будем в мир стремиться, горни, на крыльях веры и любви, а не пускать поглубже корни, стяжая славу на земли. И за версту всем станет видно, мы не от плоти, а от Бога родились, и духом в небо, прямо в небо поднялись.

страшный бой. Пришлось ему связать покрепче ноги и руки наломал, чтоб меньше дров. А Палыч, санитар седой и строгий, задал ему немало тумаков. Но злом ведь зло уменьшить невозможно, и парень все ругался, все кричал. А Палыч, враж входя, все бил безбожно больного за спиною у врача. А я, как фельдшер-новичок, сидевший подле, не принимал участия ни в чем. Расправа-то была, конечно, подлой, а Палыч очень схож был с палачом. Но, наконец, немного стихли вопли. Задира был унижен и помят. Повисли у него под носом сопли.

ему нисколько не могли. И он, сопя, терпел все эти муки, пока его в больницу мы везли. Озлобленный, беспомощный, несчастный, и мне вдруг стало жаль его до слез. Я проявил посильное участие, своим платком ему я вытер нос. У нас в сердцах живет, царит закон особый, и жизнь его являет вновь и вновь. Коль наше зло в ответ рождает злобу, то и любовь рождает лишь любовь. Драчун воскрес на пике злого криза и начал всей душой благодарить. Из глаз его, дождем слезинки брызнув, сумели всю вражду и злобу смыть.

И думал я, как мало все же надо, чтобы воскресло сердце для любви. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив. И понял я, как мало, братцы, надо, чтобы...

который день, который год томится. Хоть вроде выбор нам принадлежит, о, черный мой двойник, не множь мучения, ты должен умереть, а я ожить.

слова. Я падший человек, какой я бедный. Я всей душой желаю лишь добра, а жизнью всей причастен всякой скверны. Не верьте, будто крепко я стою, что в рай уж мне заказаны билеты. С самим собой и с миром я в бою, растрачиваю силы и куплеты. Не верьте, будто святости во мне побольше, чем вином в церковном чине. Я сын земли, я вырос на земле, во многом я пред Господом.

боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в ножны.

человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна.

Дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим и гитарой.

никогда себя она не судит. Но те, кто рядом, просто врут. Чтоб меня судить, вы разве судьи? Я сама себе

В сердце копит жизни всей обиды, как неусыпающих червей, призывая стрелы.

глупый труд вести ее к прозренью. Сердце не откликнется на зов. Слепота и спесь, и самомнение запирают душу на засов. Лишь Господь врачует

Такова гордыня в полном блеске, впрочем, далеко до полноты. Я в коротком жизненном отрезке —

Милу веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, неприс, милу веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим.

Радуйтесь, праведни, о Господе, правым подобает похвала. Исповедайтесь, о Господе, в гуслях, во псалтире десятиструнним пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господни исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней. Яко той речей быша, той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышления сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, види вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущая на земле, создав и наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа всей святей Его, яко несть лишение боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте мне, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, и дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежене глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли память их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всей скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат силу.

веками. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иссуни меч и заключи сопротив гонящих мя. Рцы души моей, спасение Твое есть мяз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая. Да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть юже невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки крепляших Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не видях вопрошах у мя. Воздаша ми, лукавая, возблагая, и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах уми, облачахся во вретище, и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так угождах, яко плача и сетуя, так усмиряхся. И на мя возвеселившися и собравшися на мя раны и не познах, разделившися и не умилившися. Искусиша мя, подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, отлев единородную мою. Исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующие мя неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима. Яко мне уба мирная глаголаху и на гнев лести помышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Виделыси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, во мне суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне. Да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разуметь, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак. Правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сына вижу человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоей напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича, да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновенье бывшее, и не возмогут стать им.

Панующим ниже завиде творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро исшут, и яко зелья злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За нелукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день его. Меч извлекоша грешницы и напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело. Егда падет не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видих праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же и женутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, и язык Его возлаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже осудит Его, егда осудит Ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешникам узреши, видих нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо идох, и сей небе, и взысках Его, и не обретеся места Его. Храни незлобие и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя обещал и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзими нечистое уст неимущее и во грехах содержимо. Упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих меня. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей я мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действа составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твои достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ізбранній проповідниці Агнця Непорочного, заниза кланного Христа Бога, приславній апостолі Петрі і Павлі, яко боговідєнням конці міра озарівши, і обільне струями благодаті напоївши, і нині з любов'ю призріте на чтущі усердну пам'ять вашу, исполните нас духа премудрости, сердца наше верою утвердите, да непрестанно благодарственное вам поем, с умилением зовущим. Радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Ангели-благовестницы, явистися на земли апостоли Петре и Павле блажений, за не от самого виновника спасения нашего, наделание ваше призвание бывше, широту всея земли обтекости, иудеям и еленам Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость проповедающе, тем же и мы светом учений ваших озаряемы, сердцем и усты взываем к вам сицева. Радуйтесь, звезды светозарные от востока воссиявшие и всем людям путь ко Христу показавшие. Радуйтесь, церкви Христовы утверждения и столпи непоколебимые. Радуйтесь, власть вязати и решите грехи наши от Христа приимшие. Радуйтесь во святых писаниях ваших к вере и упованию на Бога всяны призывающие. Радуйтесь в житии вашим образы обращения согрешающим явившие. Радуйтесь высоту любви истинные словом и делом нам показавшие. Радуйтесь, святые первоверховные апостолы Петре и Павле. Видя тя апостоле Петре на море Галилейском, вкупе со Андреем, братом твоим, вметающим реже, Господи, рече вам, грядита по мне и сотворю вы ловца человеком, и абие оставшим реже по нем и досте, тем же красото церкви вселенские, сотвори и нас предстательством Твоим, скорой быть и наделание заповедей Божиих, косны же ко греху, да злобою младенствующе достигнем си в меру возраста мужа совершенно, поюще Богови Аллилуйя. Разум Божественный освятите, Павле, избранный сосуде Божий, егда ревнуя о отеческих преданиях, шествовал еси в Дамаск, гоните Церковь Христову, тогда бо внезапу сияние славы Господне облиста тебе, и глаз бысть с небесе, Савле, Савле, что мя гониши, ты же аще зрением плотским омрачился еси, но духом узрел еси силу и славу Христа распята, тьму просвещающа и любовью церковь свою созидающа, и того ради пленился еси духом, покаяние и послушание нося и глаголя, Господи, что сотворю, посем восприим жребий апостольства от руки Господней и крещение водою и духом от Анании блаженнейшего, явился еси предивно сосуд избранной благодати и свидетель немолчный Спасителя нашего, от Него же и мы просвещаемы, пети Тебе навыкохом сицевая. Радуйся светлости церковная от света неизреченного на пути причудно, в откровение языков возженная. Радуйся знамения силы Божия, в житии Твоем чудно явивый, и тем уста непокоривым навеки заградивый. Радуйся сосуде избранный, меньше от апостол и первого от грешник себе сокрушенно нареки. Радуйся, як уже херувим тайнозритель, даже до третьего небесе, верою и любовью вознесенный. Радуйся, як уже серафим пламенный, ревностью по Бозе непрестанно снедаемый и истоеваемый. Радуйтесь, Павле и Петре, благовестие трубы громогласные, основание ветхого мира, як уже Иерихон второй сокрушившая. Радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Сила Вышнего в немощах познаваемая, излия на тя, Павле, адаманте веры, благодать на благодать,
за неневожно исповедовал еси, вся могу укрепляющим мя Иисусе, и воистину проповедовал еси Евангелие во явлении Духа и силы, творя великое и неизреченное, славное же и ужасное, яко неведущий Бога, боговедению научахуся, сердца ожесточенное елеом милосердия напояхуся, и вся овцы расточенные во ограду пастыря единого отвсюду стекахуся, ему же и петь и согласно научишася, аллилуйя». Имея дерзновенную любовь к Господу, шествовал еси Петре по водам воздвизаемым, яко по суху, но аще и потоплением был еси устрашаем и сомнением обуреваем, не потопился еси в пучине, понеже простерл еси руце и очи ко спасу, вопияему из глубины сердечные «Господи, спаси мя!» И в той час руку помощи восприял еси от Христа, Избавителя нашего, так и мы всею доли земней, бедами устрашаемы и волнами страстей потопляемы, взирающи на течение Твое, к тихому пристанищу добре нас наставляющие, благодарственно воспеваем тисице. Радуйся каменю веры многоценной, от каменя краеугольно избранный и утвержденный. Радуйся храме Духа Святаго, многоразличными дарованиями от того преизрядно украшенный. Радуйся рыбарю препростый, при мудрости Божия исполненный, ей же от человек никто же противитися может. Радуйся самовичье величия Божия, паче царей и славных земли от Господа на все веки прославленный. Радуйся, хартие одухотворенное, в нюже огненными письмены, Слово Божие вписася. Радуйся с Павлом апостолом светило равночестное и незаходимое. Радуйтесь, святие первоверховные апостоли Петре и Павле. Бурю лютых искушений воздвиже древле человека-убийца, из коней иский церковь Божию потребите, и ученики спасовы, як уже пшеницу рассеете. Но Господь, молися о тебе, Петре, да не оскудеет вера твоя, и тако от спаса просвещаем, и от него в немощи укрепляем, воистину сокрушивайся челюсти вражия, и ображься, утвердивайся братью твою, Боя Богу, аллилуйя! Слышаще, Павле, премудре, о дивнем избрании Твоем, воеже возвестите имя Господа Иисуса народом и царем, и сыном Израилевым, и видяще Тя в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, якоже света языком во спасение их поставлено, неверние верою просвещахуся, верние же люковствующе Господа прославляху, тем же и мы, сорадоватися заповедь приемше, приносим ти гласом радования таковая. Радуйся, верный служителю Христов, вся славная мира, як уже сор и прах мнивый, и всем себе поработивый Христа ради и Евангелия. Радуйся, добрый воине Христов, во вся оружие Божие облеченный, и все языки в послушание Христово покоривый. Радуйся, жертва приятнейшая, Христу сораспеншаяся, Христа ради по вся дни умирати приобыкшая. Радуйся, сеятелю слезами многими, узниче и исповедниче преславный, язвы Господа Иисуса Христа на теле Твоем радостно носивый. Радуйся, слава и похвала Церкви Вселенские, позорище мирови бывый, глад жажду наготу, биение и поругание за Христа, многочасне претерпевый. Радуйтесь, Павле и Петре, апостолов украшение, миру Благовестницы, Церкви утверждение. Радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Боготечная звезда явился еси Павле, игда течение Твое пресветло начин от Дамаска, даже до Рима простерло еси, и якоже прежде звезда от восток научи волхвы, кланитеся солнцу правды, сице и ты, Богомудре, путь ко Христу показал еси всем, хотящим достигнуть и спасения, взывая содерзновение многим.
Подражателем не бывайте, яко же и аз Христу, ему же и пети научились и нас, единими усты, аллилуйя. Видев на горе фаворсти славу единородного от Отца, одеяна светом, яко ризою, хотяще же заны облещися в ризу поруганням, глагол Ісі Петре Ісусові, провидя славу несказанную, искупленных кровью Агнца непорочно Христа, Господи, добро есть нам здебыти, сего ради и мы, роди дальние лишени чистоты святозарные, аще недостойни суще, обаче твоим ангельским глазом призвание к наследию нетленну, чисту, неувядаему, соблюдаему на небесех, як уже общницы, хотящие открытися славе, воспеваем тисице. Радуйся, блажение, от пресносущные истины достойно блаженно реченный, радуйся, бисере предобрый, от Господа приезере обретенный и светом от света осиянный, радуйся от самого Искупителя рода человеча на проповедь Евангелия посланный, радуйся воистину во вец человеков явивайся, ты бы, як уже и прежде благодатью влечеши души омраченные в чудный свет Христа Бога, радуйся, источниче животворный, от источника жизни вечной истеки, и от богатства даров Духа Святаго, жаждущие души напояяй, радуйтеся, Петре и Павле, як уже серафимы шестокрылатии, у престола царя славы парящие, и ко свету тайн Божиих приницающие, радуйтеся, святие первоверховные апостоли Петре и Павле. Проповедник немолчен, и по смерти твоей, Петре Богоносне, явился еси, занес неба мысленного, як уже гром таинственный, о звании христианстве многоразличне напоминаеши, мы же ведяще любовь твою, николи же отпадающую и молитву о нас непрестанно у престола Божия деему, поем сердцем умиленным, аллилуйя». Воссиял еси, Павле, великоимените, знаменьми и чудесы вскоре, отнели же Дух Святый в Антиохии повелеть и начати превеликое служение апостола языков, та же достиг Кипра, елимы волхва зрение омрачил еси, и Сергия проконсула светом истины озарил еси, сподоби и нас, света сего причащихся, прославите дивные дела Твоя в песнях и пениях духовных, и воспевайте Тебе таковая. Радуйся, свете сердец кротких и разумных, я же, яко доилища, греешь и пествунствуешь писаньми Твоими богодухновенными, радуйся, жезле на

Петре, весь мир между вами разделивший, в Єжеовому убо быти апостолу языков, другому же проповедати народу избранному, радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Хотя истину утвердите и мир церкви оградите, пришел еси Павле, поборниче правды во святый град, в нем же на собрании святых апостол и верных свидетельствовал еси вкупе с Петром и Варнавою, яко Дух Святый дышит и деже хощет, даруя благодать свою независно и уделом и еленом, и верою вся спасая, а не мертвенными делы ветхого закона, и такого истину всеверней, свободу и мир получивше, союзом любви связуеми, благодарственно воспевают Богови, Аллилуйя. Нового архангела, провозвестника тайны от века сокровенные, из братья апостоле Петре Господь, егда вопроси ученики своя, вы же кого мя глаголите быти, ты же от Отца Небесного просвещаем, возвестилось несомненное основание нашей веры, глаголя ко спасу, ты еси Христос, Сын Бога Живаго, того ради и мы чтуще тя, яко надежду нашего спасения непрекровенно исповедавша, взываем ти таковая. Радуйся, Синаю, новый скрижаль спасения людям ясно показавый и свободу во Христе возвестивый. Радуйся, первоположенный от архитекта на небесного каменю веры и исповедания, на нем же Церковь Христова необоримо основася. Радуйся, первопоставленный вратарю входа райского, ему же первее обещайся, Господь, дать и ключи Царствия Небесного. Радуйся, судие праведный, и мы судите с прочими апостолы обема на десяте коленома Израилевома. Радуйся, яко часа и ушеса твоя блаженная Христа Спаса нашего, его же лицезрети пророцы пламени желаху, во плоти суща на земле видиша и слышаша. Радуйтесь, Петре и Павле, и мущие ноги благовествования краснейшее, и сердца освященное, вы бы Евангелию послужисте и евангельски пожисте. Радуйтесь, святые первоверховные апостоле Петре и Павле. Странное чудо и неудобь разумеваемое явился еси Петре, мудрствующим земная, яко незнатна мира и уничижена из братья Господь, и посрамил еси мудрое, одолел еси царство, привел еси сонмы омраченных к свету истины, и до ныне, яко же столб огненный, озаряешь и вся земнородные, указуя несомненный путь во блаженное Отечество, сего ради богатству благодати в тебе дивящийся, поем Богу, Аллилуйя. Всем был еси вся Павле, любовью всех объемля, словом спасения дальних и ближних достизая, верою вся превозмогая, за не и в Филиппех мир боговествуя, аще и палецами биен был еси люте, и в темницу во оковах вержен, но воспел еси тамо вкупе с силою, песни чудную хвалы и благодарения Богу, иже и возгреме рабом своим трусом вели, яко и основание темничное поколебашеся, и двери отверзошеся, мы же видяще тя премудре, тьму узилище светом боговедения озаряюще, и свободу о Христе узником подающе, воспеваем ти сицевая. Радуйся, узниче Христов, темницу во храм притворивый, и узами твоими демонов цепи людям разрешивый. Радуйся сильне, немощи немощных понесы, не себе, но ближним угождать иский. Радуйся причудне, узами и скорбми хваливыйся, радуйтесь с радующимися и плакайте с плачущими научивый. Радуйся умерой греху, но присно живый Богови, тебе бо жизнь Христос и смерть приобретение. Радуйся образе неусыпного делания, заднее забывая, впреднее простираяся и всем помышлением к почести вышнего звания теки. Радуйтесь, Павле и Петре, даже до смерти мученический Господь,

Сем, подвиг ваш венчавший, радуйтесь, святии первоверховные апостоли Петре и Павле, всяко Христу приводя, возвестил Иси Павле, в Афинях мнящимся мудрым быть и премудрость, свыше сходящую, да ведяще суетная, от селя увидят Бога, невидимого им, и осяжут Его, о нем Божевем, и движемся, и есмы, тем же и мы, благодатью неизреченную, разум истины восприемше, и сердцем неложно, яко благ Господь постигше, поем ему верою твердою, як уже перстом от Фомы осязу ему Аллилуйя. Витиствовать не можаше язык человеч, егда Господь сил нозе рабом своим умываше, и ленте матираше, ты же, Петре, страхом побеждаем, аще возгласил еси, не умыешь и ногу моею вовеки, но абе весь в послушание приложился еси, егда услышал еси глагол реченный от Господа, аще не умыю тебе не имаши части со мною, и так о всем сердцем возопил еси, Господи, не нози мои токмо, но и руце и главу, мы же ведяще тя всех, як уже златого огни искушения, очищаемо и познавающе от смирения к послушанию восхождения Твое, таинству Божие промышление поклоняющееся, воспеваем Ти сердцем смиренным таковая. Радуйся, Петре, от часа орля, и межезрел еси солнце правды Христа Бога, Иуде, нозе умывшего, и от него лобзанием лукавым преданного. Радуйся навеки, уневестивайся Христу, ты бо агнцу непорочну, як уже агнец последуя, до заклания твоего верность соблю еси. Радуйся, углю неугасимый, от жертвенника небесного, огнем любви божественной непрестанно объятый. Радуйся, светильниче горяй и светяй, роды родов светом правды озаряй. Радуйся, гроздья многообильный винограда Христова, на радость мира многопечального возвращенный. Радуйтесь, Петре и Павле, Христа Бога в себе верно вообразивший. Радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Спасение во Христе неисследимую пучину и покаяние многою силу явил еси в себе Петре, егда трикраты по предреченному отверглся еси Господа, не вем человека сего, егда клялся и ротился еси во дворе архиерея, но абе воспомянув глагол Иисусов, вне текал еси плакася горько, мы же умильне взирающие на пресветлый сей образ сокрушения, в научение и обличение жестоковыйных сердец наших дарованный, поем Господу паки дивно возвеличившему тя, Аллилуйя. Стена и оружие непобедимое было еси Павле, противу миродержителей тьмы века сего, якое царство их в Коринфе и Ефесе, и не граде вселенная сокрушил еси, тьму многобожие разгоняя и разум истины утверждая, ты бы не ложно показался еси Божий слуга в терпении мнозе, в скорбях, бедах, в теснотах, в ранах, темницах, в нестроениях, трудех, в обдениях, в пощениях, яко и ум наш недоумеет изрещи богатство доброты Твоя, денонощные подвиги со слезами многими, того ради зряще море любви Твоя, дерзающе молим, услыши нас убогих, грешными усты глаголющих сицевая. Радуйся у меры греху, благовестниче непобедимый, яко в себе первее ветхого человека победил, Христусу распялся еси. Радуйся учителю многоплодный и волков хищных обличителю, яко тобою образ верным показал еси, присно бодрствуя и научая вся сугубо словом и житием по слову. Радуйся всех обогатителю, яко прежде сам обнищал и ничтоже и мы, вся содержал еси. Радуйся о христианях, пламенный ревнителю, обручивый я Христу, яко деву чистую непорочную невесту. Радуйся утроба многоболезненная, бывый о чадях твоих в муках рождения, донде же вообразится в них Христос.
Радуйтеся, Павле і Петре, в дусі єдиніце согласної во єдином граді, вірність Христу кров'ю запечатлевши. Радуйтеся, святі первоверховні апостолі Петре і Павле. Петі, ублажати узи і страдання Твоя, Павле, многострадальне, достойно єсть, як они токмо в терпенні мнозе, но й с радостью предреченные ти от Агава пророка узы восприял еси, и церкви кесаристи свидетельствовал еси сице, не точью связан быть и хощу, но и умреть и готов есть за имя Господа Иисуса, ему же и мы дивному во святых своих поем песнь, аллилуйя. Светом радости неизреченные и божественной любви осиян был еси Петре, егда Господь по воскресении первые прочих апостол явися тебе, скорбевшему, по сих же паки явлься владыка жизни, вопросите о трикраты, Симоне Ионин, любишь ли мя? Ты же огнем божественной любви опаляем, отвещал еси тепле, Господи, ты веси, яко люблю тя, того ради и мы, обнищавшие духом, помянувшие преизобильные токи слез и любви Твоя, их же ради возвать, а Господь, на прежний степень апостольства, благовение взываем, тисицевая. Радуйся, Учителю покаяния, слезами горькими, высоту смирения стяжавы, и воскресшим от гроба к радости неизглаголаний навеки приобщенный. Радуйся, премудрости глубино, смиренно мудрее высото, пламенью любви, образ жития всем верным себе явивый. Радуйся, друже Господа Иисуса, Его благовестие ревностно понесы, над наследием Божьим господствовать и не восхотевый, но послушанию властем научивый. Радуйся, апостоле Христов, мудрость змеину и чистоту голубину в себе сочетавый, и образом смерти Твоей на кресте крайнее смиренно мудрее показавый. Радуйся, рабе Господа верный, умноживый данный Тебе талант, и в радость Господа вшедый. Радуйтесь, Петре и Павле, сердца не тесное, весь мир любовью вместившая и концы вселенные просветившая. Радуйтесь, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. Благодать Духа Утешителя, излиявшаяся на главы верных в образе языков огненных, скоро излияся из уст Твоих, Петре, глаголом огненным, воеже благовестите силою многою Христа распята, не точию погибшим овцам дому Израилева, но и язычестве неплодящей церкви, да плодоносит и сия Богови нетленный крин чистоты и покаяния, и спроси нам, апостоле, достоблажение, милость Господа, творящего Тобою великое и чудное, рукою Твоею мертвое воскрешающее, и смертью Твою на кресте мертвенную любовь нашу воспламеняющее, да непрестанно поем Ему Аллилуйя. Поюще пресветлую память Твою, Павле, достойно ублажаем неизреченные подвиги, болезни и труды, я же в обденьях, во алчбе и жажде, в пощениях, в зиме и наготе понес воеси, кто бы и зачтет раны, скорби и беды Твоя во граде, в пустыне, в море, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык и уже братьей, кто подобен Тебе, паче всех апостол потрудился еси, тем же молим, не вознушайся нас, грешных молящихся Тебе, но якоже всем был еси вся, и ныне услыши немощным гласом, приносимая тисицевая. Радуйся, узниче Христов, из темницы свет распространивый, словом и посланием во узах много потрудивайся, за него истину Слово Божие не вяжется. Радуйся, неисследимая пучина любви, по братьи Твоей отвучен быти от Христа преискренне восхотевый. Радуйся, подвижниче предивный, подвигом добрым подвязавайся, течение совершивый и кровью Твоею церковь украсивый. Радуйся, источая море чудес, яко главотяжи и убрусцы Твои недуги исцеляху и демоны прогоняху.
Радуйся любви Божией, неразлучный причастниче, горняя мудрство ей, а не земная, за не и от плоти разрешитеся, и со Христом быть и вожелал еси. Радуйтеся Павле и Петре, веры христианские насадителие, благочестие водами напоителие, и ко пристанищу вечному вернее водителие. Радуйтеся святые первоверховней апостоли Петре и Павле. О всехвальне благовестнице Петре и Павле, внемлите воздыханием сердец наших, молящиеся за ны, много бо может молитва праведных пред Богом, почитеся и ныне воспоминайте нам о небеснем звании и христианстве кончине жизни нашей, привлеците нас ко сладости евангельские истины, свяжите узами любви Христовы, да мы все, отвершися нечестия и мирских похотей, внедем в радость Господа нашего, поющие Ему со ангелы и слики святых. Аллилуйя! О всехвальней благовестнице Петре и Павле, внемлите воздыханием сердец наших, молящиеся за ны, много бо может молитва праведных пред Богом, почитеся и ныне воспоминайте нам о небеснем звании и христианстве кончине жизни нашей, привлеците нас ко сладости евангельские истины, свяжите узами любви Христовы, да мы все, отвергшися нечестия и мирских похотей, внедем в радость Господа нашего, поющие Ему со ангелы и слики святых. Аллилуйя! О всехвальней благовестнице Петре и Павле, внемлите воздыханием сердец наших, молящиеся за ны, много бо может молитва праведных пред Богом, почитеся и ныне воспоминайте нам о небеснем звании и христианстве кончине жизни нашей, привлеците нас ко сладости евангельские истины, свяжите узами любви Христовы, да мы все, отвергшися нечестия и мирских похотей, внедем в радость Господа нашего, поющие Ему со ангелы и слики святых. Аллилуйя! Ангели благовестницы, явистися на земле апостоли Петре и Павле блажении, за не от самого виновника спасения нашего, наделание ваше призвание бывше, широту всея земли обтекосте, иудеям и еленом Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость проповедающе, тем же и мы, светом учений ваших озаряями, сердцем и усты взываем к вам сицевая. Радуйтеся, звезды светозарные, от востока воссиявшие, и всем людям путь ко Христу показавшие. Радуйтеся, церкви Христовы утверждение и столпи непоколебимые. Радуйтеся, власть вязати и решите грехи наша, от Христа приимшие. Радуйтеся, во святых писаниях ваших, к вере и упованию на Бога всяны призывающие. Радуйтеся в житии вашим образы обращения, согрешающим явившие. Радуйтеся высоту любви истинная, словом и делом нам показавшие. Радуйтеся святые первоверховней апостоли Петре и Павле. Избрание проповедницы Агнца Непорочного, за незакланного Христа Бога, преславные апостоли Петре и Павле, яко боговедением конце мира озарившие, и обильне струями благодати напоившие, и ныне с любовью призрите на чтущие усердно память вашу, исполните нас духа премудрости, сердца наше верою утвердите, да непрестанно благодарственное вам поем, с умилением зовуще. Радуйтеся, святые первоверховные апостоли Петре и Павле. О преславные апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшие и кровью вашей пажить Его удобрившие, услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, яко же тучами обложихомся, елея же доброго жития обнищахом зело, о сильней, понесите немощи наша, не отвечайтеся духом от нас,
да не разлучимся в конец от любви Божием, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобится всеми святыми блаженного царствия, и брака Агнца своего, ему же честь и слава, и благодарение, и поклонение во веки веков. Аминь. Апостолов первопрестольницы и вселенные учителие, владыку всех молите, мир вселений даровати, и душам нашим велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твердые боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приялись в наслаждение благих Твоих и покой, болезни боонних и смерть приялись паче всякого всеплодия, едине сведы сердечная. Величаем, величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, весь мир ученьми своими просветившие, и вся концы ко Христу,

зверю я заглянул в глаза. В них такая была гроза, сгусток гнева и злобы плеть. Я свою в них увидел смерть. Мощный натиск меня потряс, этих челюстей хищный лязг. Они мощные, как тиски, ужас смертный объял тоски. Зверь порвал бы меня в куски. В нем кипела убийством страсть, но не мог он тогда напасть. Не имел надо мною власть, хоть и щерил гнилую пасть. И прошиб меня пот насквозь, чем я вызвал такую злость? Раздразнил его чем, небось, ведь не вырвал из пасти кость. Что же с ним, наконец, стряслось? Но разгадка явилась в раз. Я не в бровь угодил, а в глаз. Я открыл его прошлый грех на виду, на глазах у всех. Я ж не думал, что раню так, что скрывал он такой пустяк. Через это открылся вдруг слой гордыни, звериный дух. Он и вызвал такой испуг. То источник сердечных мук. Разорви тот порочный круг, ты смирись, и пройдет недуг. Стань опять человеком, друг. Мой